0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце

В самом разгаре, дети на каникулах, самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Тревожная ночь для жителей многих регионов страны. Около 3 часов ночи 3 августа в ближневосточном регионе были зафиксированы сильные подземные толчки. По данным сейсмологов и экстренных служб, в районе Египта произошло землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера. Согласно автоматическим оповещениям, полученным на мобильное устройство, очаг сейсмической активности находился примерно в 316 километрах от Израиля. Несмотря на значительное расстояние до эпицентра, колебания земли отчетливо ощущались в различных частях страны. На данный момент сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших среди населения на территории Израиля не поступало. Службы спасения и командование тыла призывают граждан сохранять спокойствие и напоминают об основных правилах поведения при возникновении повторных сейсмических колебаний. Напомню, что жители прибрежной полосы Израиля предупреждают об активизации военных сил в акватории Средиземного моря. По официальной информации пресс-службы ЦАЛЯ, сегодня с утра 3 августа начались масштабные учения военно-морского флота, которые продлятся до вечера 4 августа. В течение ближайших двух дней вплоть до Ашдода будет наблюдаться интенсивное перемещение боевых судов и специальной техники. В армейском командовании отдельно акцентируют внимание на том, что эти маневры являются строго плановыми. Они были утверждены в рамках годовой программы боевой подготовки и не связаны с новыми угрозами или же изменениями в текущей оперативной обстановке. Граждан просят сохранять спокойствие при виде усиленного военного присутствия на воде.

Новый раунд прямых дипломатических контактов между Вашингтоном и представителями руководства Исламской Республики стартует во второй половине дня сегодня, в понедельник, 3 августа. Главной целью предстоящей консультации объявлено достижение итоговой сделки по разблокировке и полному восстановлению безопасного морского судоходства через Ормузский пролив. На борту президентского лайнера американская сторона подтвердила, что масштабное силовое воздействие, намеченное на прошедшие выходные, было в очередной раз отменено. Дональд Трамп отметил готовность лично оценить продуктивность открывающегося диалога, подчеркнув, что дипломатический сценарий позволит сохранить множество человеческих жизней и избежать напрасного расхода колоссальных сил и ресурсов. Дальнейшие же решения Белого дома будут напрямую зависеть от того, насколько конструктивную и взвешенную позицию займет иранская сторона в ходе намеченных на ближайшие часы переговоров. Громкий кадровый скандал разразился в руководстве системы безопасности. Министр обороны Исраэль Кац в прямом эфире 14-го телеканала объявил о намерении сменить командующего центральным округом генерал-майора Ави Блута. Поводом для публичного демарша стало принципиальное несогласие главы ведомства с действиями армейских юристов, пытавшихся, вопреки его прямой директиве, продлить административный запретительный ордер против поселенца Инона Дардика. Кац подчеркнул свой абсолютный контроль над ЦАЛем и озвучил имя преемника. Им станет начальник управления кадров Дадо Бар-Калифа, от которого требуют бескомпромиссной защиты жителей региона. Данный шаг уже вызвал резкое возмущение в армейской среде. Как выяснилось, ни сам Блуд, ни его предполагаемый преемник не знали о готовящемся решении до момента прямого эфира. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле кафе выполняют роль, которая выходит далеко за рамки еды и напитков. Районные кофейни часто становятся неформальными общественными пространствами, где обсуждают новости, политику, армию и повседневную жизнь. В отличие от классического представления о кафе как месте уединения, в Израиле это пространство разговора. Люди приходят сюда не только пить кофе, но и встречаться, общаться, работать, спорить и обсуждать происходящее вокруг. Разговоры нередко ведутся вслух, за соседними столами, и границы между своими и чужими условны. Особенно заметно это в небольших районах кафе, где посетители часто знают друг друга по именам. Здесь обсуждают решения правительства, военную ситуацию, рост цен, школьные вопросы и местные проблемы. Такие разговоры могут быть эмоциональными, но именно они создают ощущение вовлеченности и участия. Во время кризисов и войн роль кафе как общественного пространства становится еще более заметной. Они превращаются в места, где люди обмениваются информацией, поддерживают друг друга и пытаются сохранить ощущение нормальности. Таким образом, районные кафе в Израиле можно назвать своего рода мини-парламентами. Без формальных правил, без микрофонов и протоколов, но с живым обсуждением и активным участием. Это еще один пример того, как общественная жизнь в стране строится через разговор и через постоянный диалог. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Тревожная ночь для жителей многих регионов страны. Около 3 часов ночи 3 августа в ближневосточном регионе были зафиксированы сильные подземные толчки. По данным сейсмологов и экстренных служб, в районе Египта произошло землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера. Согласно автоматическим оповещениям, полученным на мобильное устройство, очаг сейсмической активности находился примерно в 316 километрах от Израиля. Несмотря на значительное расстояние до эпицентра, колебания земли отчетливо ощущались в различных частях страны. На данный момент сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших среди населения на территории Израиля не поступало. Службы спасения и командование тыла призывают граждан сохранять спокойствие и напоминают об основных правилах поведения при возникновении повторных сейсмических колебаний. Напомню, что жители прибрежной полосы Израиля предупреждают об активизации военных сил в акватории Средиземного моря. По официальной информации пресс-службы ЦАЛЯ, сегодня с утра 3 августа начались масштабные учения военно-морского флота, которые продлятся до вечера 4 августа. В течение ближайших 2 дней вплоть до Ашдода будет наблюдаться интенсивное перемещение боевых судов и специальной техники. В армейском командовании отдельно акцентируют внимание на том, что эти маневры являются строго плановыми. Они были утверждены в рамках годовой программы боевой подготовки и не связаны с новыми угрозами или же изменениями в текущей оперативной обстановке. Граждан просят сохранять спокойствие при виде усиленного военного присутствия на воде. Новый раунд прямых дипломатических контактов между Вашингтоном и представителями руководства Исламской Республики стартует во второй половине дня сегодня в понедельник, 3 августа. Главной целью предстоящей консультации объявлено достижение итоговой сделки по разблокировке и полному восстановлению безопасного морского судоходства через Ормузский пролив. На борту президентского лайнера американская сторона подтвердила, что масштабное силовое воздействие, намеченное на прошедшие выходные, было в очередной раз отменено.

Дональд Трамп отметил готовность лично оценить продуктивность открывающегося диалога, подчеркнув, что дипломатический сценарий позволит сохранить множество человеческих жизней и избежать напрасного расхода колоссальных сил и ресурсов. Дальнейшие же решения Белого дома будут напрямую зависеть от того, насколько конструктивную и взвешенную позицию займет иранская сторона в ходе намеченных на ближайшие часы переговоров. Громкий кадровый скандал разразился в руководстве системы безопасности. Министр обороны Исраэль Кац в прямом эфире 14-го телеканала объявил о намерении сменить командующего центральным округом генерал-майора Ави Блута. Поводом для публичного демарша стало принципиальное несогласие главы ведомства с действиями армейских юристов, пытавшихся, вопреки его прямой директиве, продлить административный запретительный ордер против поселенца Инона Дардика. Кац подчеркнул свой абсолютный контроль над Цаалем и озвучил имя преемника. Им станет начальник управления кадров Дадо Бар-Калифа, от которого требуют бескомпромиссной защиты жителей региона. Данный шаг уже вызвал резкое возмущение в армейской среде. Как выяснилось, ни сам Блуд, ни его предполагаемый преемник не знали о готовящемся решении до момента прямого эфира. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле есть должность, которую часто называют одним из главных инструментов общественного контроля над властью. Это государственный контролер, на иврите «Мевакер Амедина». Важно, это независимый государственный орган, который подотчетен не правительству, а Кнессету. Государственный контролер избирается Кнессетом тайным голосованием и занимает должность один срок – 7 лет. Его работа закреплена в основном законе о государственном контролере. Главная функция контролера – это аудит и проверка, как работают государственные структуры и насколько они соблюдают закон, правила управления и этические нормы, а также насколько эффективно расходуются бюджетные средства. Проверки могут касаться министерств, местных властей, государственных компаний и организаций, которые финансируются государством. Результаты публикуются в виде отчетов. Эти отчеты рассматривает специальная парламентская комиссия Кнессета по государственному контролю. И именно через нее выводы контролера становятся частью общественной и политической повестки. Еще одна важная деталь. В Израиле государственный контролер одновременно выполняет функцию омбудсмена, то есть рассматривает жалобы граждан на действия государственных органов через институт Нецивот Тлунот ха-Цивур. То есть это не суд и не прокуратура. Сила этой должности в независимости, профессиональной проверке и публичности выводов. Именно так в израильской системе устроен один из ключевых механизмов контроля за государством. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Противостояние между политическим и военным руководством Израиля вышло на новый уровень. Высшее командование Цааля фактически отказалось выполнять решение министра обороны Исраэля Каца о смене руководителя Центрального округа. В официальном заявлении армейского ведомства подчеркивается, что генерал-майор Ави Блуд продолжает исполнять свои обязанности при полном доверии со стороны начальника генерального штаба Эйяля Замира, демонстрируя высочайший профессионализм и мужество в сложнейшей обстановке. В армии отдельно указали на то, что публичные заявления Исраэля Каца не были согласованы с главой генштаба, а сам министр, цитирую, не обладает юридическими полномочиями для единоличного увольнения высших офицеров. В армейском руководстве четко дали понять, проведение кадровых перестановок на ключевых командных постах в текущий критический период недопустимо, а любые подобные назначения будут производиться исключительно по установленной процедуре. Напомню, что накануне Дональд Трамп заявил об отмене масштабной военной операции против Ирана, назвав ее как потенциально крупнейшую со времен Второй мировой войны. По словам американского лидера, решение отказаться от немедленного силового сценария было принято после прямых обращений руководства Исламской Республики и правительств ряда близлежащих стран Ближнего Востока. Региональные партнеры настойчиво призвали США дать шанс дипломатическому урегулированию. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон намеревается выяснить, удастся ли им прийти к прочному компромиссу. При этом ключевыми условиями американской стороны остается немедленное возобновление судоходства в Ормузском проливе и полное устранение ядерной угрозы. Дальнейшие шаги американской администрации будут напрямую зависеть от готовности иранской стороны к практическому выполнению выдвинутых требований в ближайшее время. Серьезный след после событий 7 октября привел к еще одной тяжелой утрате. В местном совете, расположенном в Самарии на местном кладбище, у могилы своей возлюбленной, не выжившей 7 октября, лишил себя жизни 30-летний Бар Асраф из Тель-Авива. Инцидент произошел еще в субботу вечером. Прибывшие на место происшествия медики попытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Бар выжил 7 октября, но все последующие месяцы поддерживал тесный контакт с родителями погибшей девушки и регулярно навещал ее захоронение. Совсем недавно, в прошлую среду, молодой человек отпраздновал свадьбу родного брата. Однако непрекращающаяся душевная боль в итоге оказалась сильнее. Накануне ночью

районе перекрестка Эшколь на севере Иерусалима группа молодых людей спровоцировала конфликт с водителем автобуса, выполнявшего рейс по второму маршруту. По данным полиции, в ответ на просьбу прекратить нарушение, злоумышленники совершили нападение на работника транспорта, причинив ему серьезные повреждения. Несмотря на полученные травмы, мужчина сумел сохранить контроль и безопасно припарковать автобус на обочине, предотвратив аварийную ситуацию на дороге. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, а оперативники отделения приступили к розыску скрывшихся участников происшествия. Представители транспортной сферы снова заявили о необходимости усиления безопасности экипажей на регулярных рейсах. Сообщается, что водитель во время инцидента остался без передних зубов. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа.

от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Тель-Авив называют белым городом. И это не образное выражение, а архитектурный термин. Здесь находится крупнейшая в мире коллекция зданий в стиле интернационального модернизма, который также называют Баухаусом. Большинство этих домов построили в 30-40-х годах прошлого века архитекторы, приехавшие из Европы, включая выпускников школы Баухаус. Основная идея этого стиля – функциональность. Простые геометрические формы, минимум декора, внимание к климату и повседневным потребностям жителей. Именно поэтому модернизм так хорошо вписался в тель-авивскую среду. Белые фасады отражают солнце, горизонтальные окна дают свет, но уменьшают нагрев, а широкие балконы и навесы создают тень и естественную вентиляцию. Характерные черты тель-авивского модернизма – это гладкие светлые фасады, скругленные углы, ленточные окна, опорные колонны, большие балконы, асимметрия без лишней декоративности. Сегодня в Тель-Авиве насчитывается более 4000 зданий этого направления. Это крупнейшая концентрация модернистской архитектуры в мире. В 2003 году ЮНЕСКО включила белый город в список объектов мирового наследия как уникальный пример адаптации европейского модернизма к условиям Ближнего Востока. Лучше всего этот стиль виден в районах вокруг бульвара Ротшильда, улиц Бьялик, Дизингов, Пугашев. Многие дома восстановлены и выглядят так, как были задуманы почти 100 лет назад. Остальные все еще ждут своей очереди, но даже в своем настоящем виде формируют узнаваемый городской ритм – светлый, геометричный, тель-авивский. Тель-Авив действительно можно читать как учебник архитектуры под открытым небом. Город, в котором модернизм – не музейный объект, а живая часть городской ткани. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Противостояние между политическим и военным руководством Израиля вышло на новый уровень. Высшее командование Цааля фактически отказалось выполнять решение министра обороны Исраэля Каца о смене руководителя Центрального округа. В официальном заявлении армейского ведомства подчеркивается, что генерал-майор Ави Блуд продолжает исполнять свои обязанности при полном доверии со стороны начальника генерального штаба Эйяля Замира, демонстрируя высочайший профессионализм и мужество в сложнейшей обстановке. В армии отдельно указали на то, что публичные заявления Исраэля Каца не были согласованы с главой генштаба, а сам министр, цитирую, не обладает юридическими полномочиями для единоличного увольнения высших офицеров. В армейском руководстве четко дали понять, проведение кадровых перестановок на ключевых командных постах в текущий критический период недопустимо, а любые подобные назначения будут производиться исключительно по установленной процедуре. Напомню, что накануне Дональд Трамп заявил об отмене масштабной военной операции против Ирана, назвав ее как потенциально крупнейшую со времен Второй мировой войны. По словам американского лидера, решение отказаться от немедленного силового сценария было принято после прямых обращений руководства Исламской Республики и правительств ряда близлежащих стран Ближнего Востока. Региональные партнеры настойчиво призвали США дать шанс дипломатическому урегулированию. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон намеревается выяснить, удастся ли им прийти к прочному компромиссу. При этом ключевыми условиями американской стороны остается немедленное возобновление судоходства в Ормузском проливе и полное устранение ядерной угрозы. Дальнейшие шаги американской администрации будут напрямую зависеть от готовности иранской стороны к практическому выполнению выдвинутых требований в ближайшее время. Серьезный след после событий 7 октября привел к еще одной тяжелой утрате. В местном совете, расположенном в Самарии на местном кладбище, у могилы своей возлюбленной, не выжившей 7 октября, лишил себя жизни 30-летний Бар Асраф из Тель-Авива. Инцидент произошел еще в субботу вечером. Прибывшие на место происшествия медики попытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Бар выжил 7 октября, но все последующие месяцы поддерживал тесный контакт с родителями погибшей девушки и регулярно навещал ее захоронение. Совсем недавно, в прошлую среду, молодой человек отпраздновал свадьбу родного брата. Однако непрекращающаяся душевная боль в итоге оказалась сильнее. Накануне ночью в районе перекрестка Эшколь на севере Иерусалима группа молодых людей спровоцировала конфликт с водителем автобуса, выполнявшего рейс по второму маршруту. По данным полиции, в ответ на просьбу прекратить нарушение, злоумышленники совершили нападение на работника транспорта, причинив ему серьезные повреждения. Несмотря на полученные травмы, мужчина сумел сохранить контроль и безопасно припарковать автобус на обочине, предотвратив аварийную ситуацию на дороге. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, а оперативники отделения приступили к

розыску скрывшихся участников происшествия. Представители транспортной сферы снова заявили о необходимости усиления безопасности экипажей на регулярных рейсах. Сообщается, что водитель во время инцидента остался без передних зубов. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня трудно представить Израиль без иврита. Но еще в конце 19 века этот язык почти не звучал в повседневной жизни. Иврит оставался языком молитв, религиозных текстов и книг. Евреи в разных странах говорили на идыше, ладино, арабском, русском, польском и десятках других языков. Все начало меняться вместе с сионистским движением и новыми волнами репатриации. Главной фигурой возрождения иврита стал Элиэзер бен Иуда. Он был убежден, у народа должен быть не только общий дом, но и единый живой язык. Проблема была в том, что древний иврит не подходил для современной жизни. В нем просто не существовало слов для газет, поездов, мороженого или электричества. Тогда бен Иуда и его единомышленники начали создавать новые слова, опираясь на древние корни и грамматику. Есть известная история. В доме бен Иуды детям запрещали говорить на других языках. Его сын стал одним из первых людей за многие столетия, для кого иврит был родным языком с рождения. Постепенно язык вышел из книг на улицы, рынки, в школы и университеты. Иврит – редкий пример языка, который сумел вернуться из книг в обычную повседневную жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы

0: заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Неожиданный поворот в отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом вызвал серьезный резонанс в израильском руководстве. По сообщениям СМИ, высшие военно-политические чиновники страны, включая и премьер-министра Нетаньягу и главу оборонного ведомства Исраэля Каца, в течение нескольких часов оставались в полной неизвестности относительно решения Дональда Трампа отменить совместную операцию против иранской стороны. Первые сведения о смене планов Белого дома израильские структуры получили с публикацией американского президента в социальных сетях. Изначально же в Иерусалиме расценили эти заявления как дезинформацию для введения в заблуждение руководства Исламской Республики. Однако позже профильные контакты подтвердили фактический отказ от удара. В силовых ведомствах Израиля выражает крайнее разочарование нецелевым расходом ресурсов, цитирую, и хаотичной смены уровней боеготовности, подчеркивая, что на фоне непредсказуемости Вашингтона войска продолжают находиться в режиме максимальной мобилизации. Ответный ход канцелярии главы оборонного ведомства в кадровом споре с армейским руководством. В окружении министра обороны Израиля Исраэля Каца заявили, что отставка командующего центральным округом Ави Блута не была спонтанной, а кандидатура его преемника изначально исходила от самого начальника генштаба Эйеля Замира. По версии министерства, еще в конце апреля Эйель Замир лично рекомендовал на этот пост генерал-майора Дадо Бар-Калифу и попросил провести с ним собеседование. Личная же встреча министра с офицером состоялась в июне, после чего его назначение было внесено в график предстоящей ротации. Минобороны подчеркнули, что ставка делается на бескомпромиссных военачальников, фактически отвергнув обвинения Цаля в отсутствии координации и нехватки юридических полномочий для увольнения действующего командующего. Рассмотрение громкого дела об исчезновении 20-летнего Эльдара Даяна из Димоны получило новый поворот. Мировой суд Петах-Тиквы продлил на 4 дня арест двух его знакомых. В правоохранительных органах полагают, что пропавший более 2 недель назад молодой человек не стал жертвой похищения, а намеренно скрывается. По данным следствия, Даян спасается бегством после прямых угроз лишением жизни со стороны собственных приятелей, возникших из-за драки с наездом на пешеходов в Ходеш-Ароне. На текущий же момент разыскиваемый официально переведен из статуса пропавшего без вести в категорию подозреваемых, уклоняющихся от допроса. Полиция убеждена, что парень прячется на законспирированных квартирах в центре страны, а активные поиски с привлечением дронов и кинологических расчетов продолжаются. Правоохранительные органы Иерусалима задержали группу из 6 человек, подозреваемых в провокации и нападении в Старом городе. По сообщению полиции, взрослый участник инцидента и 5 подростков устроили беспорядки в армянском квартале. Нарушители выкрикивали оскорбления, плевали, а также бросали камни. Очевидцы видеозаписи с места происшествия зафиксировали, как злоумышленники адресовали нецензурную брань местной жительнице, снимавшей их действия на телефон, после чего бросили в ее сторону несколько камней. Правоохранители подчеркнули, что в отношении зачинщиков открыто расследование. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания...

Воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Йоаз Энделль – израильский политик, публицист и бывший офицер подразделения Шаетет Шлошесре. Он родился в 1975 году в Петах-Тикве, вырос в поселении Элкана, а сегодня живет в Мошаве Нес-Арим недалеко от Иерусалима. По образованию Энделль – историк. До прихода в политику он занимался журналистикой, писал о вопросах безопасности и возглавлял Институт сионистской стратегии. В большую политику Энделль пришел вместе с блоком «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца. Позже вместе с депутатом Цви Аузером он создал фракцию «Дерех Эрец», а затем присоединился к партии «Тиква Хадаша» Гидона Саара. В 2020 и 2021 годах Энделль занимал пост министра связи Израиля. На этой должности он продвигал реформы телекоммуникационного рынка и развитие оптоволоконного интернета. После событий 7 октября Йоаз Энделль вновь активно вернулся в общественную дискуссию как резервист и публицист. В 2025 году он создал политическое движение, а затем и партию под названием «Милуимникем» – «Резервисты». В израильской политике Энделль пытается занять нишу так называемого государственнического правого лагеря с акцентом на резервистскую службу, сильные государственные институты и идею равенства бремени. Несмотря на то, что сегодня Йоаз Энделль не занимает министерский пост, он остается заметной фигурой в общественной и политической дискуссии Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Неожиданный поворот в отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом вызвал серьезный резонанс в израильском руководстве. По сообщениям СМИ, высшие военно-политические чиновники страны, включая и премьер-министра Нетаньягу и главу оборонного ведомства Исраэля Каца, в течение нескольких часов оставались в полной неизвестности относительно решения Дональда Трампа отменить совместную операцию против иранской стороны. Первые сведения о смене планов Белого дома израильские структуры получили с публикацией американского президента в социальных сетях. Изначально же в Иерусалиме расценили эти заявления как дезинформацию для введения в заблуждение руководства Исламской Республики. Однако позже профильные контакты подтвердили фактический отказ от удара. В силовых ведомствах Израиля выражает крайнее разочарование нецелевым расходом ресурсов, цитирую, и хаотичной смены уровней боеготовности, подчеркивая, что на фоне непредсказуемости Вашингтона войска продолжают находиться в режиме максимальной мобилизации. Ответный ход канцелярии главы оборонного ведомства в кадровом споре с армейским руководством. В окружении министра обороны Израиля Исраэля Каца заявили, что отставка командующего центральным округом Ави Блута не была спонтанной, а кандидатура его преемника изначально исходила от самого начальника генштаба Эйеля Замира. По версии министерства, еще в конце апреля Эйель Замир лично рекомендовал на этот пост генерал-майора Дадо Бар-Калифу и попросил провести с ним собеседование. Личная же встреча министра с офицером состоялась в июне, после чего его назначение было внесено в график предстоящей ротации. Минобороны подчеркнули, что ставка делается на бескомпромиссных военачальников, фактически отвергнув обвинения Цаля в отсутствии координации и нехватке юридических полномочий для увольнения действующего командующего. Рассмотрение громкого дела об исчезновении 20-летнего Эльдара Даяна из Димоны получило новый поворот. Мировой суд Петах-Тиквы продлил на 4 дня арест двух его знакомых. В правоохранительных органах полагают, что пропавший более 2 недель назад молодой человек не стал жертвой похищения, а намеренно скрывается. По данным следствия, Даян спасается бегством после прямых угроз лишением жизни со стороны собственных приятелей, возникших из-за драки с наездом на пешеходов в Ходо-Шароне. На текущий же момент разыскиваемый официально переведен из статуса пропавшего без вести в категорию подозреваемых, уклоняющихся от допроса. Полиция убеждена, что парень прячется на законспирированных квартирах в центре страны, а активные поиски с привлечением дронов и кинологических расчетов продолжаются. Правоохранительные органы Иерусалима задержали группу из 6 человек, подозреваемых в провокации и нападении в Старом городе. По сообщению полиции, взрослый участник инцидента и 5 подростков устроили беспорядки в армянском квартале. Нарушители выкрикивали оскорбления, плевали, а также бросали камни. Очевидцы видеозаписи с места происшествия зафиксировали, как злоумышленники адресовали нецензурную брань местной жительнице, снимавшей их действия на телефон, после чего бросили в ее сторону несколько камней. Правоохранители подчеркнули, что в отношении зачинщиков открыто расследование. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Когда люди говорят об игристых винах, обычно вспоминают шампанское, просекко или каву. Но в последние десятилетия собственные игристые вина появились и в Израиле. Современное израильское виноделие начало активно развиваться в 80-х годах прошлого века. И вместе с ростом количества вин некоторые винодельни решили попробовать себя и в более сложном направлении – производстве игристых вин. Сегодня такие вина делают на голландских высотах, в Верхней Галилее и в Иудейских горах, прежде всего в более прохладных районах страны. Часть вин производится классическим методом вторичного брожения в бутылке, по тому же принципу, который используется в шампане. Для Израиля это особенно непростая задача. Жаркий климат ускоряет созревание винограда, а для хорошего игристого обычно важны свежесть, кислотность и более прохладные условия. Именно поэтому многие виноградники для таких вин расположены на высоте. И в последние годы израильские игристые вина начали получать международные награды и появляться в винных рейтингах и профессиональных дегустациях. Объемы производства остаются сравнительно небольшими, но сама история израильских игристых вин хорошо показывает, как за последние десятилетия изменилось местное виноделие от простого столового вина к попытке работать на уровне мировых винных регионов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Новые подробности несостоявшейся военной операции на Ближнем Востоке. Подготовка к совместному удару по объектам Исламской Республики была окончательно остановлена Дональдом Трампом примерно за 24 часа до планируемого старта. По сообщениям 12-го телеканала израильского телевидения, разработка плана началась в среду, на следующий день после переговоров Бенямина Нетаньяху в Белом доме. Центральное командование США подготовило масштабный сценарий атаки.

на иранскую энергетическую инфраструктуру, в котором израильская сторона должна была принимать непосредственное участие. При этом израильское руководство заранее четко обозначило Вашингтону свою принципиальную позицию. Проведение операции имеет смысл только при условии нанесения действительного сокрушительного ущерба экономическим и правительственным целям руководства Исламской Республики. Официальный Тегеран категорически опровергает сведения о достижении каких-либо договоренностей с Вашингтоном по вопросу возобновления навигации в Ормузском проливе. Как сообщает местное информационное агентство «Фарс», режим ограничений в стратегическом морском коридоре сохранится до тех пор, цитирую, пока американская сторона продолжает действия, расцениваемые в регионе как враждебные. Конец цитаты. В сообщении подчеркивается, что проход торговых судов останется строго регламентированным и возможен исключительно по маршрутам, одобренным представителями Исламской Республики. Добавлю, что ранее глава Белого дома публично объявил об отмене запланированных военных ударов, обосновав решение якобы достигнутым компромиссом по открытию трафика и урегулированию конфликта. Однако иранская сторона полностью отрицает факт заключения каких-либо подобных соглашений. В Тегеране подчеркивают, что готовность силовых структур страны к любому развитию событий остается на высоком уровне. Иерусалимский окружной суд временно заблокировал реализацию резонансной инициативы министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по размещению крокодила в тюрьме Кциот. Судебное решение было вынесено в ответ на иск зоозащитной организации, выступающей против использования хищников в исправительных учреждениях. Ранее же глава Министерства охраны окружающей среды Идит Сильман, вопреки возражениям юристов, переквалифицировала нильского крокодила, что позволило начать рытье защитного рва на территории объекта. В то же время профильные специалисты Управления природой парков Израиля предупреждают об отсутствии какой-либо научной основы для подобного эксперимента и указывают на прямую угрозу безопасности как для персонала, так и для самих заключенных. Окончательный вердикт будет оглашен после предоставления официального ответа государственных структур. Необычную попытку нелегального проникновения на территорию Израиля пресекли бойцы пограничной полиции на одном из контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Иерусалима. В ходе стандартного досмотра подозрительной машины стражи порядка заметили массивный музыкальный динамик, размещенный в багажнике. Детальная проверка показала, что внутри колонки прятался человек без разрешительных документов. Для дополнительной конспирации стенку акустической системы перекрыли установленным в салоне детским автокреслом. Силовики задержали как самого нарушителя, так и водителя, перевозившего нелегала, и передали их для проведения следственных действий. В правоохранительных органах напоминают, что масштабные проверки продолжаются по всем направлениям. Только за минувшие 7 дней задержаны порядка 416 нелегальных жителей и свыше 60 их пособников, подозреваемых в транспортировке, размещении и нелегальном трудоустройстве. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Радио. Музыка. Музыка.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Государственный архив Израиля был создан в 1949 году, вскоре после провозглашения государства. Он действует в рамках канцелярии премьер-министра

0: и отвечает за хранение официальной документации органов власти. В его фондах миллионы документов, протоколы заседаний правительства, дипломатическая переписка, материалы государственных комиссий, документы периода британского мандата, а также личные архивы государственных деятелей. Работа архива регулируется законом. Большая часть материалов подлежит рассекречиванию через 15 или 30 лет, в зависимости от категории. Документы, связанные с вопросами безопасности и разведки, могут оставаться закрытыми значительно дольше. В последние годы архив активно занимается оцифровкой. Все больше материалов становятся доступными онлайн. От протоколов первых заседаний правительства до писем Давида Бен-Гуриона и документов ключевых исторических периодов. Публикация архивных материалов нередко становится поводом для общественных дискуссий. Документ позволяет увидеть события в их исходной форме, без позднейших интерпретаций. Государственный архив – это не просто хранилище бумаг. Это институциональная память страны, зафиксированная в документах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Новые подробности несостоявшейся военной операции на Ближнем Востоке. Подготовка к совместному удару по объектам Исламской Республики была окончательно остановлена Дональдом Трампом примерно за 24 часа до планируемого старта. По сообщениям 12-го телеканала израильского телевидения, разработка плана началась в среду, на следующий день после переговоров Бенямина Нетаньяху в Белом доме. Центральное командование США подготовило масштабный сценарий атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, в котором израильская сторона должна была принимать непосредственное участие. При этом израильское руководство заранее четко обозначило Вашингтону свою принципиальную позицию. Проведение операции имеет смысл только при условии нанесения действительного сокрушительного ущерба экономическим и правительственным целям руководства Исламской Республики. Официальный Тегеран категорически опровергает сведения о достижении каких-либо договоренностей с Вашингтоном по вопросу возобновления наведения.

Хургасы в Ормузском проливе. Как сообщает местное информационное агентство ФАРС, режим ограничений в стратегическом морском коридоре сохранится до тех пор, цитирую, пока американская сторона продолжает действия, расцениваемые в регионе как враждебные. Конец цитаты. В сообщении подчеркивается, что проход торговых судов останется строго регламентированным и возможен исключительно по маршрутам, одобренным представителями Исламской Республики. Добавлю, что ранее глава Белого дома публично объявил об отмене запланированных военных ударов, обосновав решение якобы достигнутым компромиссом по открытию трафика и урегулированию конфликта. Однако иранская сторона полностью отрицает факт заключения каких-либо подобных соглашений. В Тегеране подчеркивают, что готовность силовых структур страны к любому развитию событий остается на высоком уровне. Иерусалимский окружной суд временно заблокировал реализацию резонансной инициативы министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по размещению крокодила в тюрьме Кциот. Судебное решение было вынесено в ответ на иск зоозащитной организации, выступающей против использования хищников в исправительных учреждениях. Ранее же глава Министерства охраны окружающей среды Идит Сильман, вопреки возражениям юристов, переквалифицировала нильского крокодила, что позволило начать рытье защитного рва на территории объекта. В то же время профильные специалисты Управления природой парков Израиля предупреждают об отсутствии какой-либо научной основы для подобного эксперимента и указывают на прямую угрозу безопасности как для персонала, так и для самих заключенных. Окончательный вердикт будет оглашен после предоставления официального ответа государственных структур. Необычную попытку нелегального проникновения на территорию Израиля пресекли бойцы пограничной полиции на одном из контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Иерусалима. В ходе стандартного досмотра подозрительной машины стражи порядка заметили массивный музыкальный динамик, размещенный в багажнике. Детальная проверка показала, что внутри колонки прятался человек без разрешительных документов. Для дополнительной конспирации стенку акустической системы перекрыли установленным в салоне детским автокреслом. Силовики задержали как самого нарушителя, так и водителя, перевозившего нелегала, и передали их для проведения следственных действий. В правоохранительных органах напоминают, что масштабные проверки продолжаются по всем направлениям. Только за минувшие 7 дней задержаны порядка 416 нелегальных жителей и свыше 60 их пособников, подозреваемых в транспортировке, размещении и нелегальном трудоустройстве. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 27. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

одно из направлений современной регенеративной медицины. Технология основана на принципах тканевой инженерии. Ученые берут клетки пациента, помещают их на биосовместимый каркас, так называемый scaffold, и создают условия, при которых клетки формируют новую ткань. Сегодня такие подходы уже применяются в восстановлении кожи при ожогах, ортопедии, стоматологии и реконструктивной хирургии. Параллельно ведутся исследования по созданию фрагментов хрящевой ткани, сосудов и более сложных структур. Израиль занимает заметное место в этой области. Исследовательские центры Техниона, Тель-Авивского университета и Института Вайцмана работают над технологиями 3D-биопечати и персонализированной регенеративной медицины. В 2019 году группа ученых Тель-Авивского университета представила лабораторный прототип трехмерной модели сердца, созданный из клеток пациента с использованием биопечати. Это был экспериментальный образец, продемонстрировавший возможность индивидуального подхода к созданию ткани. В стране также активно развивается биотехнологический сектор. Стартапы в сфере медицинских технологий объединяют академические исследования и клиническую практику. Важно подчеркнуть, большинство проектов по созданию полноценных органов пока находятся на стадии исследований. Однако уже сегодня регенеративная медицина расширяет возможности лечения травм и дегенеративных заболеваний. Выращивание тканей – это направление, в котором медицина постепенно переходит от замены к восстановлению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бецалель Смотрич – один из ключевых представителей религиозно-национального лагеря в современной израильской политике. Он родился 27 февраля 1980 года в поселении Хаспин на Голландских высотах и вырос в религиозной сионистской семье. Его отец был раввином, по профессии Смотрич – юрист. Свою политическую идентичность он сформировал в рамках движения религиозного сионизма. Смотрич является одним из лидеров партии «Религиозный сионизм», представляющий национал-религиозный сектор и выступающий за укрепление еврейского характера государства, развитие поселений и консервативный подход к правовой системе.

28 лет Бецалель Смотрич был призван в ЦААЛЬ и проходил службу около года и 4 месяцев. Он служил в должности оперативного координатора в Центральном секторе оперативного управления Генштаба. В 2015 году Смотрич был впервые избран в Кнессет и с тех пор стал одной из наиболее заметных идеологических фигур правого фланга. В настоящее время он занимает пост министра финансов Израиля, а также исполняет функции министра в Министерстве обороны, курируя гражданскую администрацию и вопросы гражданского управления в Иудее и Самарии в рамках коалиционных договоренностей. Сторонники считают Смотрича последовательным политиком с четкой системой ценностей. Критики называют его одной из самых спорных фигур израильской политики. В любом случае, он оказывает существенное влияние на экономическую и политическую повестку дня страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Несмотря на небольшие размеры страны, в Израиле проходит огромное количество музыкальных фестивалей. Джаз, рок, электроника, этническая музыка. Почти у каждого направления здесь есть своя сцена и своя аудитория. Фестивали проходят по всей стране. На берегу Красного моря, в кибуцах, в лесах Галилеи и посреди пустыни Негев. Один из самых известных – джазовый фестиваль в Эйлате. За десятилетия он стал частью культурной жизни Израиля и принимал музыкантов мирового уровня. Наряду с крупными фестивалями существуют и небольшие независимые проекты, выросшие вокруг локальных сообществ, молодежной культуры и музыки под открытым небом. Но история израильских фестивалей связана не только с музыкой. В 1995 году во время фестиваля в Араде в давке погибли молодые люди. После этой трагедии в стране начали серьезно пересматривать правила безопасности массовых мероприятий. А после 7 октября во всем мире узнали название фестиваля «Нова». Музыкальный фестиваль возле границы с сектором Газа оказался в центре трагических событий, ставших шоком для всего Израиля. И все же фестивальная культура в стране продолжает жить. Для многих израильтян это не просто концерты, а часть самой атмосферы израильской жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Чтобы увидеть по-настоящему звездное небо, в Израиле обычно едут на юг. Чем дальше в пустыню, тем меньше городского света и тем ярче становятся звезды. Именно поэтому Негев считается одним из лучших мест в стране для астрономических наблюдений. В районе Мицпе-Рамон и пустыни Арава работают обсерватории, астрономические центры и площадки для ночных наблюдений. Туда приезжают не только специалисты, но и обычные любители звездного неба. Во время таких наблюдений можно увидеть Сатурн, Юпитер, звездные скопления и даже полосу Млечного Пути, которая в центре страны почти скрыта из-за освещения. В последние годы в Израиле все чаще говорят о проблеме светового загрязнения. Чем больше искусственного света, тем хуже видно ночное небо. Поэтому район Махтеш-Рамон стараются сохранять как территорию с минимальным ночным освещением. И, возможно, именно в пустыне особенно остро ощущается масштаб неба, того самого, на которое люди смотрели здесь еще тысячи лет назад. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда говорят об израильской музыке, чаще всего вспоминают рок, поп или восточную сцену. Но у Израиля есть и сильная джазовая традиция. Особенно заметно она начала развиваться в 80-х и 90-х годах. Одним из главных центров стала музыкальная школа «Римон». Именно здесь учились многие музыканты, позже сделавшие карьеру не только в Израиле, но и за рубежом. Важную роль сыграли также Иерусалимская академия музыки и танца и тесные связи израильских музыкантов с Нью-Йорком, одним из мировых центров джаза. Многие исполнители учились или работали в США, а затем возвращались в Израиль уже с собственным музыкальным языком и опытом международной сцены. Так постепенно сформировалось особое израильское звучание. Джаз, в котором сочетаются американская школа, ближневосточные ритмы, средиземноморская музыка и еврейские музыкальные мотивы. Одним из самых известных представителей этой сцены стал контрабасист и композитор Авишай Коэн. Интересно, что в мировом джазе известен и еще один израильский музыкант с тем же именем – трубач Авишай Коэн. Большую роль в популяризации жанра сыграл и джазовый фестиваль в Эйлате, который проводится уже несколько десятилетий. Сегодня израильские джазовые музыканты регулярно выступают на крупнейших мировых сценах и фестивалях. И хотя джаз в Израиле остается музыкой скорее камерной, местная сцена давно стала заметной частью мирового джазового сообщества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CO IL. Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.